0: письмовне. О, барата, започете на! Печете Йосефа Прусе! Ответую! Прочь от тела ты с нас гладки!
1: Я не спасим!
0: Я не знаю,